0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 38 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Konnichiwa.
5: Salamat suba.
6: Bonjour.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 22 минуты. Удачного дня. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 40 минут. Удачного дня. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Салам ассаляму.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 21 минута. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7 часов 32 минуты. Удачного дня.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас Xlantix ET с субсидией от 500 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Bonjour.
7: Bonjour.
8: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 8 минут. Удачного дня!

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 19 минут. Удачного дня.
2: Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 30 минут. Удачного дня.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о нарушении режима тишины. Послания жертвам аферистов приходят в мессенджерах. Обычно в тексте указано, что по адресу проживания зафиксирована жалоба. Ознакомиться с ней можно, перейдя по ссылке. При переходе обман продолжается уже по классическим сценариям, со взломом личных кабинетов и звонками якобы сотрудников силовых ведомств. Мошенничество построено на любопытстве. Кто же из соседей мог пожаловаться, а также на желании граждан доказать свою невиновность, пишет «Коммерсант». Григорий Иванов покинул пост президента футбольного «Урала». Его новой должностью стал пост заместителя председателя совета директоров футбольного клуба. На этом посту Григорий Иванов будет отвечать за стратегическое управление клубом. Портал 66.ру напоминает, что футбольный «Урал» Григорий Иванов возглавлял больше 20 лет. Теперь должность директора занял Роман Орищук. До сих пор он был советником президента. Напомню также, что через неделю «Урал» стартует в новом сезоне первой лиги. Новые автобусы-гармошки едут в Екатеринбург из Волгоградской области. Первые 5 машин отправились собственным ходом из Волжского в пятницу и должны прибыть в уральскую столицу в понедельник. Это автобусы особо большого класса «Волга-Бас». Одновременно каждый из автобусов вмещает до 184 пассажиров. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на 50-м, 64-м и 67-м маршрутах, сообщает официальный портал Екатеринбурга. В Свердловской области пообещали очень теплую погоду в ближайшие дни. Температура в выходные понедельник будет на 3 и даже 5 градусов выше климатической нормы. Во вторник, 7 июля, дожди с грозами вернутся на запад Свердловской области. Их принесет с собой атмосферный фронт с европейской территории России. 30-градусные температуры в прогнозах синоптиков обозначены с воскресенья и до вторника. Напомню также, до вечера вторника на Среднем Урале действует предупреждение о смоге. Классическую окрошку можно разнообразить неожиданными ингредиентами. По словам шеф-поваров, окрошка представляет собой блюдо, в которое можно добавить практически любые любимые продукты. Так, колбасу можно заменить на отварную или запеченную курицу, индейку или ростбиф. Из рыбы подойдут слабо соленый лосось, копченая форель или просто отварная белая рыба. Главное – это следить за балансом в блюде. Окрошка должна оставаться освежающей и легкой. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
0: Информация на правах рекламы.
4: Этот «Хавейл» мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. «Хавейл Сити» в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. «Космонавтов 3» – адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. «Хавейл Джолион» – полет готов. 343-13-42.
5: Климат-контроль.
0: В завершении выпуска новостей послушайте прогноз погоды. Сегодня воскресенье, 5 июля. В лучшем на свете городе переменно облачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 25-27 градусов.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артик Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 13+.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Россияне стали чаще покупать книги о борьбе с тревожностью. Mm-hmm. Интерес к этой литературе о тревожных мыслях и психологической самопомощи продолжает расти. Вот среди самых популярных изданий «Я слишком много думаю, как избавиться от тревожных мыслей». Mm-hmm. Потом книга «Тревожный мозг. Как успокоить мысли». Дальше «Правила продуктивности для невротика». «Инструкция по выживанию в современном мире для тревожных прокрастинаторов и тех, кто просто устал и забыл».
4: Мне уже тревожно стало от этих названий. Особенно от невротика.
3: Просто, да. Вот еще когда это читаешь, мне кажется, еще больше начинаешь.
4: Да, загоняешься. У меня батя просто поступал в 90-е, когда у него было плохое настроение. Он покупал анекдоты про тещу, про Вовочку, читал, и все хорошо было.
2: Сейчас смотрел этот, выкладывают люди гайд, тоже, знаешь, для тревожников, как не обгадиться в очереди на заправку.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Сразу после сюрприз из нашей секретной фонотеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о нарушении режима тишины. Послания жертвам аферистов приходят в мессенджерах. Обычно в тексте указано, что по адресу проживания зафиксирована жалоба. Ознакомиться с ней можно, перейдя по ссылке. При переходе обман продолжается уже по классическим сценариям, со взломом личных кабинетов и звонками якобы сотрудников силовых ведомств. Мошенничество построено на любопытстве. Кто же из соседей мог пожаловаться, а также на желании граждан доказать свою невиновность, пишет «Коммерсант». Григорий Иванов покинул пост президента футбольного «Урала». Его новой должностью стал пост заместителя председателя совета директоров футбольного клуба. На этом посту Григорий Иванов будет отвечать за стратегическое управление клубом. Портал 66.ru напоминает, что футбольный «Урал» Григорий Иванов возглавлял больше 20 лет. Теперь должность директора занял Роман Орещук. До сих пор он был советником президента. Напомню также, что через неделю «Урал» стартует в новом сезоне первой лиги. Новые автобусы-гармошки едут в Екатеринбург из Волгоградской области. Первые 5 машин отправились собственным ходом из Волжского в пятницу и должны прибыть в уральскую столицу в понедельник. Это автобусы особо большого класса «Волга-Бас». Одновременно каждый из автобусов вмещает до 184 пассажиров. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на 50-м, 64-м и 67-м маршрутах, сообщает официальный портал Екатеринбурга. В Свердловской области пообещали очень теплую погоду в ближайшие дни. Температура в выходные понедельник будет на 3 и даже 5 градусов выше климатической нормы. Во вторник, 7 июля, дожди с грозами вернутся на запад Свердловской области. Их принесет с собой атмосферный фронт с европейской территории России. 30-градусные температуры в прогнозах синоптиков обозначены с воскресенья и до вторника. Напомню также, до вечера вторника на Среднем Урале действует предупреждение о смоге. Классическую окрошку можно разнообразить неожиданными ингредиентами. По словам шеф-поваров, окрошка представляет собой блюдо, в которое можно добавить практически любые любимые продукты. Так, колбасу можно заменить на отварную или запеченную курицу, индейку или ростбиф. Из рыбы подойдут слабо соленый лосось, копченая форель или просто отварная белая рыба. Главное – это следить за балансом в блюде. Окрошка должна оставаться освежающей и легкой. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
1: Климат-контроль.
0: В завершении выпуска новостей послушайте прогноз погоды. Сегодня воскресенье, 5 июля. В лучшем на свете городе переменно облачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 25-27 градусов.
4: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
6: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET с субсидией 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно на сего «Автобан Запад Премиум».
4: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: реклама.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
13: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
14: В Монетке качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.

0: Реклама.
1: Это что, цены? Да вы шутите?
2: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
1: Еще бы! Где это видано? Немецкий имплант Медентика с установкой всего 17,5 тысяч рублей.
2: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
1: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Окружка с квасом.
5: С кефиром вообще-то.
1: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
7: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
10: Академия сантехники.
9: Смесители.
10: Академия сантехники.
9: Водонагреватель.
10: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
5: Еще один душный день в городе.
6: А я уже в термах Юга. Солнце бит, качает, я волну поймала.
7: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
6: Дети в восторге, родители в потоке.
7: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
8: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РНК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля церемония открытия с участием Артик и Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России при поддержке русской медной компании. 13+.
9: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Доброе утро. Президент Путин подписал закон об ипотечных каникулах для отдельных категорий заемщиков. Документ вступит в силу с 1 сентября. Согласно ему, отсрочку платежей до 18 месяцев смогут получить семьи при рождении либо усыновлении второго ребенка или последующих детей. При этом критерии снижения дохода в расчет брать не станут. Ипотечные каникулы полагаются тем, кто заключил кредитный договор до даты вступления закона в силу, то есть до 1 сентября. Воспользоваться отсрочкой за время действия ипотечного договора можно будет только единожды. Новые правила нацелены на то, чтобы поддержать семьи с детьми и повысить рождаемость в стране. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в России сейчас живут 24,5 миллиона семей с детьми, больше 45% из них с двумя детьми и более. Суд взял под арест жителя Екатеринбурга, который атаковал автобус и водителя 24 июня. Электрик Даниил Баяндин отправлен в СИЗО до 24 августа, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Автобус номер 77054 екатеринбуржец обстрелял из спортивного инвентаря металлическими шарами. Ранил водителя и пассажира, повредил 4 автобуса и 3 легковушки, заявляет следствие. Сам он сказал, что стрелял по автобусам в микрорайоне Солнечный от скуки и наугад. Ему казалось, что автобус пустой. Обвиняемый извинился и раскаялся, но ему грозит до 15-20 лет заключения по статьям покушения на убийство, хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества, пишет портал 66. Над Средним Уралом висит смог, предупредили синоптики Уралгидромета. Режим неблагоприятных метеоусловий будет действовать до 8 вечера вторника, 7 июля. Погодные условия не способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосфере. На Средний Урал пришла теплая, безветренная, преимущественно сухая погода. До вторника включительно Росгидромет обещает днем жару до плюс 28 и выше. На предстоящей неделе сухие дни будут чередоваться с дождливыми. Названа новая версия обстоятельства гибели Майкла Джексона. Он мог сам увеличить дозу лекарств, пока его лечащий врач ненадолго вышел из комнаты. Такое предположение выдвинуло издание «Радар онлайн», ссылаясь на собственное расследование. По его данным, на состояние поп-короля могли влиять хронические боли, тревога из-за финансовых проблем и подготовка к предстоящему туру, цитирует издание судмедэксперта Сирила Вехта. Напомню, официально лечащий врач Джексона Конрад Мюррей был признан виновным в непредумышленном убийстве, отбыл наказание. Он продолжает отрицать свою вину, пишет Лента.ру. Григорий Иванов покинул пост президента футбольного клуба «Урал» спустя более 23 лет работы. Он утвержден зампредом совета директоров клуба. Будет отвечать за стратегическое управление, пишет московский комсомолец. Министр физкультуры и спорта области Леонид Рапопорта сказал телеканалу «Матч ТВ», что должность президента в футбольном клубе «Урал» упразднена. Вместо нее создали пост директора, который занял Роман Орещук. Перед советом директоров клуба поставлена задача по возвращению футбольного клуба в премьер-лигу в рамках предстоящего сезона. Официальный доллар в выходные 77.23, евро 88.03.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: В завершении выпуска новостей послушайте прогноз погоды. Сегодня воскресенье, 5 июля. В лучшем на свете городе переменно облачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 25-27 градусов.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
8: Tento dar na tua.

0: Денис Уси.
1: В Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
2: Реклама.
3: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello everybody.
7: Bonjour.
8: Салам алейкум.
9: Привет, хай.

0: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Нескафе Gold Aroma Intense 170 граммов. 499 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артики Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 12+.
3: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
4: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
3: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
6: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
7: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
6: А свою машину я смогу сдать?
7: За вашу машину дадут лучшую цену и скидку за...

0: трейд-ин дадут максимальную. А колеса в подарок дадут и комплект зимних шин, и сигнализацию подарят. Где купить Хавейл Джолион? В дилерских центрах Хавейл Регинос. На Гурзовской 63 и Высоцкого 3.
1: Еще один душный день в городе.
2: А я уже в термах Юга. Солнце бит, качает, я волну поймала.
3: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
2: Дети в восторге, родители в потоке.
3: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.

0: Реклама.
1: Люксюм, Умнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: Окружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Это «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
1: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
6: Четверть века под открытым небом.
7: Юбилейный Open Air года.

0: www.mechanicafest.ru
1: 17+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
6: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Гарантия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно. Здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщику СЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Это что, цены? Да вы шутите!
0: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
3: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
0: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
3: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Ох, как!

0: 10 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Партнер проекта ИП Чубраков Алексей Александрович.
1: Я же сказала, надо.
2: Надо, значит, едем в «Азбуку сада».
1: Сегодня хвойное посмотрим.
3: «Азбука сада» – садовый центр нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
1: Все, что надо в «Азбуке сада».
3: Природа вдохновляет, «Азбука сада» воплощает.
1: Приезжайте, город Березовский, территория Северная, промзона 18.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио «Пилот» в 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Сразу после сюрприз из нашей секретной фанатеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Доброе утро. Российские военные освободят всю территорию Донбасса, взяв находящиеся на ней укрепленные районы ВСУ. Об этом заявил президент Путин Дональду Трампу во время телефонного разговора. Переговоры лидеров двух стран прошли по инициативе США, отмечает «Комсомольская правда». Владимир Путин указал на установление контроля над Константиновкой как на важный этап освобождения всей территории ДНР. Вчерашняя беседа президентов России и США продлилась 1 час 25 минут. В числе прочего они откровенно обсудили Украину и урегулирование конфликта. Дональд Трамп подтвердил готовность в полной мере содействовать поиску мирных решений, пишет «Интерфакс». В Свердловской области остаются затопленными 134 дома, как частные, так и дачные. Также затоплены более 1100 приусадебных участков, 8 низководных мостов. Транспортное сообщение нарушено с 19 населенными пунктами. При этом отмечается спад воды. Необходимость в эвакуации граждан отсутствует. В одном пункте временного размещения в городе Ревда находится всего 2 человека, включая одного ребенка. Остальные пострадавшие проживают у родственников, сообщили в МЧС области. В регионе продолжают устранять последствия паводка. 295 человек, 73 единицы техники, пишет «Комсомольская правда». В Свердловском Минздраве опровергли слухи о якобы закрытии лицея при филиале областного медколледжа в Ревде. Как сообщила замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, ведомство узнало такую информацию из СМИ. Вопрос перспектив развития лицея действительно поднимался, обсуждался на уровне колледжа и администрации муниципалитета. Это был рабочий диалог о будущем лицея, а не решение о его закрытии, подчеркнула Татьяна Савинова. Она отметила, что учебный процесс в новом учебном году будет идти в штатном режиме. Ребята продолжат обучение в лицее, пишет «Комсомольская правда». Действующие в России нормы трудового закона позволяют компаниям переходить как на 4-дневную, так и на 6-дневную рабочую неделю при взаимном согласии сторон, руководства и сотрудников. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Он обратил внимание на то, что в России очень гибкие нормы. Они позволяют регулировать режим занятости. По словам главы Минтруда, каждая фирма имеет возможность самостоятельно выбрать оптимальный график работы, в том числе через коллективный договор или отношения с конкретным сотрудником, пишет РИА Новости. Внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер заявил желание переехать в Россию вместе с семьей и получить гражданство нашей страны. Политик признался, что восхищается Россией. По его мнению, его дети смогут получить лучшее образование именно в России. «Я желаю, чтобы со временем условия позволили нам получить российский паспорт. Это была бы большая честь. Россия – великая страна», цитирует Пьера де Голля. Агентство ТАСС напоминает о том, что ранее сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о намерении получить российское гражданство. По его словам, он надеется получить паспорт России уже в 2027 году. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
1: Климат-контроль.
0: В завершении выпуска новостей послушайте прогноз погоды. Завтра, понедельник, 6 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Днем возможен небольшой дождь, ветер южный слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21. Завтра днем плюс 27-29 градусов.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
5: О, только не кидает. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
1: Еще один душный день в городе.
2: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
0: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митяфамин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
2: Дети в восторге, родители в потоке.
0: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
3: Помогите! Тону!
4: Держись!
3: Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Это что, цены? Да вы шутите!
9: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
8: Еще бы! Где это видано? Немецкий имплант Медентика с установкой всего 17,5 тысяч рублей.
9: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
8: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
7: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Ого! А что это у вас тут происходит?
11: Мы построили катапульту.
12: Но она не работает.
11: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
12: Поможешь?
10: Ну что ж, помогу.
13: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
12: Да! Ура!
14: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
15: Она на горках.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
16: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
17: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством.

0: Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
1: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
2: Три десятки. Такси нашего города.
4: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Кружка с квасом.
7: С кефиром вообще-то.
8: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
9: Это «Глобус». У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.
10: Вот.

0: 10 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Партнер проекта ИП Чубраков Алексей Александрович.
1: Я же сказала, надо.
2: Надо, значит, едем в «Азбуку сада».
1: Сегодня хвойные посмотрим.
3: «Азбука сада» – садовый центр нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
1: Все, что надо в «Азбуке сада».
3: Природа вдохновляет, «Азбука сада» воплощает.
1: Приезжайте. Город Березовский. Территория Северная. Промзона 18.
4: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
1: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванны. Благодаря керамиру.
5: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
4: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
4: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Ого, а что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу.
4: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limbabo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
5: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Россияне стали чаще покупать книги о борьбе с тревожностью. Mm-hmm. Интерес к этой литературе о тревожных мыслях и психологической самопомощи продолжает расти. Вот среди самых популярных изданий «Я слишком много думаю, как избавиться от тревожных мыслей». Mm-hmm. Потом книга «Тревожный мозг. Как успокоить мысли». Дальше «Правила продуктивности для невротика». «Инструкция по выживанию в современном мире для тревожных прокрастинаторов и тех, кто просто устал и забыл».
4: Мне уже тревожно стало таких названий, особенно от невротика.
3: Просто, да, вот еще когда это читаешь, мне кажется, еще больше начинаешь.
4: Да, загоняешься. У меня батя просто поступал в 90-е, когда у него было плохое настроение, он покупал анекдоты про тещу, про Вовочку, читал, и все хорошо было.
5: Сейчас смотрел этот, выкладывают люди гайд, тоже, знаешь, для тревожников, как не обгадиться в очереди на заправку.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора. СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: FM.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Четверть века под открытым небом.
6: Юбилейный Open Air года.
5: Карнавал.

0: www.mechanicofest.ru
1: 17+. ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Пятновыводитель бренд Free 1 килограмм. 219 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: 8 июля. Вечернее шоу «Навигаторы» в автосалоне «Теннет» «Уникум» на Мебеля 33. Партнер проекта ООО «Уникум Импорт».
1: Элегантный кроссовер «Хончи HS3». Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель. Комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером «Хончи HS3» ты всегда будешь в центре событий.
2: От 2 890 000 рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр «Хончи» «Автоцентр Уникум» на Бебеля 33. Звоните 328-400.
3: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на «Хончи HS3».
4: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля церемония открытия с участием Артик и Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 13+.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
6: Уральский кофейный фестиваль.
7: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
6: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А. 0+.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. В Кремле приветствуют готовность Владимира Зеленского приехать в Россию для встречи с президентом Путиным. Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера о готовности провести встречу в Константиновке в ДНР. Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем, но хотим напомнить о том, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей России является Москва, а не Константиновка, цитирует Пескова «Москва-24». Ранее Дмитрий Песков назвал важной победой взятие Константиновки под контроль российскими бойцами. В Екатеринбурге сегодня около 11 утра было частично парализовано движение трамваев. Возле торгового центра «Карнавал» собралась пробка из вагонов. Сломался один из трамваев, рассказали порталу Е1 в диспетчерской. На месте работают бригады ремонтников. Между тем, в Екатеринбурге будут ремонтировать трамвайные пути на пересечении Малышева Мира с 11 по 14 июля. Движение на перекрестке перекроют. В объезд пойдут трамваи номер 8, 13, 15 и 23. Вместо прямого проезда по улицам Малышева и Мира они будут курсировать через проспект Ленина, Гагарина или Блёхера. Над Средним Уралом висит смог, предупредили синоптики Уралгидромета. Режим неблагоприятных метеоусловий будет действовать до 8 вечера вторника, 7 июля. Погодные условия не способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосфере, заявляют в Свердловском гидромете. На Средний Урал пришла теплая, безветренная и преимущественно сухая погода. До вторника включительно. Росгидромет обещает нам жару до плюс 30 и выше. На предстоящей неделе сухие дни будут чередоваться с дождливыми. В понедельник и среду сухо. В пятницу Росгидромет пока обещает сильные дожди и понижение температуры тогда до плюс 25 градусов днем. Народную артистку России Екатерину Жемчужную похоронит на Ваганьковском кладбище в Москве рядом с мужем, актером цыганского театра «Ромен» Георгием Жемчужным. Об этом рассказали АИ в знакомой семье. Ранее сообщалось о том, что актриса скончалась на 83-м году жизни из-за оторвавшегося тромба. Об этом сообщили в субботу в театре «Ромен», где она служила. Екатерина Жемчужная также известна по роли цыганки Кармы в фильме «Карнавал». Также снималась в картинах «Вечный зов», «Табор уходит в небо», в сериалах «Цыган» и «Возвращение Будулая», а также в других лентах. В парке Маяковского в Екатеринбурге стартовали показы фильмов «Под открытым небом». В пятницу 3 июля в летнем кинотеатре показали фильм «Стиляги» в сопровождении живого оркестра. На сцене выступали джазовый биг-бенд и вокалисты. Рядом танцоры в ярких костюмах и цветных галстуках, сообщает «Московский комсомолец». Накануне отмечали 90-летие композитора Юрия Энтина, смотрели классику «Союз мультфильма», в том числе бременских музыкантов, а также любимые фильмы нескольких поколений «Унесенные призраками», «Назад в будущее» и другие. Сегодня снова классика «Союз мультфильма». «Веселая карусель» номер один, «Ну погоди», «Летучий корабль» и другие. Все кинопоказы проходят бесплатно. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот «Хавейл» мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. «Хавейл Сити» в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. «Космонавтов 3» – адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. «Хавейл Джолион» – полет готов. 343-13-42.
6: «Климат-контроль».
0: В завершении выпуска новостей послушайте прогноз погоды. Завтра, в понедельник, 6 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Днем возможен небольшой дождь, ветер южный слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21. Завтра днем плюс 27-29 градусов.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу.
5: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
3: Саня, ты вообще понимаешь, что в этом году катапульте 20 лет.
8: Я сам в ужасе от того, что уже 20 лет подряд каждый день просыпаюсь в 5 утра.
3: А мы в честь юбилея катапульты набрали подарков.
9: И весь июль мы будем разыгрывать их в эфире.
10: Бассейн, велосипед, батут и мангальную зону.
8: Подробности на pilotfm.ru и в группе пилота ВКонтакте.
11: Катапульта.
12: Утреннее шоу на Радио Пилот.
13: Партнер проекта ООО «Регинес». «Регинес» – официальный дилер «Хавейл» на Высоцкого 3 и Грузовская 63.
14: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
15: Дорогая, едем на тест-драйв в «Регинес».
16: Акция от дилерского центра «Регинес» на Высоцкого 3 и Гурзовской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле «Хавейл», «Чанган» или «Танк» и получи скидку 15% в термальный комплекс «Юга». Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе юга с «Регинес».
17: Это что, цены? Да вы шутите!
18: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
17: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
18: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
17: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
19: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
20: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Еще один душный день в городе.
2: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
3: 11 июля Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
2: Дети в восторге, родители в потоке.
3: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
2: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Керм «Гранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От «Керамира» я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря «Керамиру».
6: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В «Керамире» и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от «Керамир».
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
8: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артик Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 12+.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: рекламу.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
5: Люксюм. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
6: Организатор акции ЗАО «Аксономик Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
7: Четверть века под открытым небом.
8: Юбилейный Open Air года.

0: www.mechanicafest.ru
1: 17+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
3: В Монетке качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточните в магазинах.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» в 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Сразу после сюрприз из нашей секретной фонотеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. В следующем году материнский капитал может составить порядка 767 тысяч рублей на первого ребенка. Больше миллиона рублей на второго, если средства за первого не получали. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин, пишет РИА Новости. Парламентарий отметил, что если семья уже получила капитал за первого ребенка, то доплата за второго составит примерно 247 тысяч рублей. Но более точная сумма станет известна после решения Кабмина, когда будут подведены итоги инфляции за текущий год, отметил парламентарий. Шуточные комментарии к банковским переводам могут привлечь внимание систем мониторинга. Их могут посчитать признаком мошеннических операций, предупредила советник главы правления АО «Национальный банк сбережений» по соцполитике Анастасия Кудрявцева. По ее словам, система мониторинга анализирует не только сумму и частоту переводов, но и текстовое назначение платежа, сообщает Russia Today. Ранее юрист Ольга Власова предупредила граждан о том, что привести к блокировке операций может сумма перевода, которая резко превышает обычный для отправителя объем транзакций. В Свердловской области остаются затопленными 134 дома, как частные, так и дачные. Также затоплены более 1100 приусадебных участков, 8 низководных мостов. Транспортное сообщение нарушено с 19 населенными пунктами. При этом отмечается спад воды. Необходимость в эвакуации граждан отсутствует. В одном пункте временного размещения в городе Ревда находится всего 2 человека, включая одного ребенка. Остальные пострадавшие проживают у родственников, сообщили в МЧС области. В регионе продолжают устранять последствия паводка. 295 человек, 73 единицы техники, пишет «Комсомольская правда». В Свердловском Минздраве опровергли слухи о якобы закрытии лицея при филиале областного медколледжа в Ревде. Как сообщила замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, вопрос перспектив развития лицея действительно поднимался, обсуждался. Это был рабочий диалог о будущем лицея, а не решение о его закрытии, подчеркнула Татьяна Савинова. Она отметила, что учебный процесс в новом учебном году будет идти в штатном режиме. Ребята продолжат обучение в лицее, пишет «Комсомольская правда». Определилась первая пара четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2026. 9 июля сыграют между собой команды Франции и Марокко. Начало матча в 23:00 по московскому времени. Также за выход в 1/4 финала борются Испания и Португалия, Бразилия и Норвегия, Мексика и Англия, США и Бельгия, Аргентина и Египет, также Швейцария и Колумбия. Напомню, матчи четвертьфинала запланированы с 9 по 11 июля. Полуфиналы пройдут 14-15 числа. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами. Финальная встреча пройдет 19 июля в Нью-Йорке. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 команд в 3 странах – США, Канаде и Мексике, напоминает газета.ру. Официальный доллар в выходные 77.23, евро 88.03.
1: Климат-контроль.
0: В завершении выпуска новостей послушайте прогноз погоды. Завтра, понедельник, 6 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Днем возможен небольшой дождь, ветер южный слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21. Завтра днем плюс 27-29 градусов.
4: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
6: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности «Автобан Запад Премиум».
4: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: стану.
1: Это что, цены? Да вы шутите?
2: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
1: Еще бы! Где это видано? Немецкий имплант Медентика с установкой всего 17,5 тысяч рублей.
2: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
1: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Четверть века под открытым небом.
5: Юбилейный Open Air года.
4: Карнавал.

0: www.mechanicafest.ru
1: 17+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. Огранип 323-784-700-130-516.
3: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире,

0: двери со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Уральский кофейный фестиваль.
2: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
1: 25 и 26 июля. На Плотинке. Горького 4А.
3: 0+.
4: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля церемония открытия с участием Артик Ясти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 13+.
5: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
6: Lucky Motors.
7: Дневной драйв.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
2: А кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова
5: 4. 0+.
6: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит «Турбокартинг Холл». Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. «Турбокартинг Холл». Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю!
7: Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Еще один душный день в городе.
12: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
13: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
14: Дети в восторге, родители в потоке.
13: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
15: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
16: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
17: Сложно!
16: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
18: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
4: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
7: Тепло ли тебе, девица?
8: Ох, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
7: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
9: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: 10 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Партнер проекта ИП Чубраков Алексей Александрович.
1: Я же сказала, надо.
2: Надо, значит, едем в «Азбуку сада».
1: Сегодня хвойное посмотрим.
3: «Азбука сада» – садовый центр нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
1: Все, что надо в «Азбуке сада».
3: Природа вдохновляет, «Азбука сада» воплощает.
1: Приезжайте. Город Березовский. Территория Северная. Промзона 18.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. В следующем году материнский капитал может составить порядка 767 тысяч рублей на первого ребенка. Больше миллиона рублей на второго, если средства за первого не получали. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин, пишет РИА Новости. Парламентарий отметил, что если семья уже получила капитал за первого ребенка, то доплата за второго составит примерно 247 тысяч рублей. Но более точная сумма станет известна после решения Кабмина, когда будут подведены итоги инфляции за текущий год, отметил парламентарий. Шуточные комментарии к банковским переводам могут привлечь внимание систем мониторинга. Их могут посчитать признаком мошеннических операций, предупредила советник главы правления АО «Национальный банк сбережений» по соцполитике Анастасия Кудрявцева. По ее словам, система мониторинга анализирует не только сумму и частоту переводов, но и текстовое назначение платежа, сообщает Russia Today. Ранее юрист Ольга Власова предупредила граждан о том, что привести к блокировке операций может сумма перевода, которая резко превышает обычный для отправителя объем транзакций. В Свердловской области остаются затопленными 134 дома, как частные, так и дачные. Также затоплены более 1100 приусадебных участков, 8 низководных мостов. Транспортное сообщение нарушено с 19 населенными пунктами. При этом отмечается спад воды. Необходимость в эвакуации граждан отсутствует. В одном пункте временного размещения в городе Ревда находится всего 2 человека, включая одного ребенка. Остальные пострадавшие проживают у родственников, сообщили в МЧС области. В регионе продолжают устранять последствия паводка. 295 человек, 73 единицы техники, пишет «Комсомольская правда». В Свердловском Минздраве опровергли слухи о якобы закрытии лицея при филиале областного медколледжа в Ревде. Как сообщила замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, вопрос перспектив развития лицея действительно поднимался, обсуждался. Это был рабочий диалог о будущем лицея, а не решение о его закрытии, подчеркнула Татьяна Савинова. Она отметила, что учебный процесс в новом учебном году будет идти в штатном режиме. Ребята продолжат обучение в лицее, пишет «Комсомольская правда». Определилась первая пара четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2026. 9 июля сыграют между собой команды Франции и Марокко. Начало матча в 23:00 по московскому времени. Также за выход в 1/4 финала борются Испания и Португалия, Бразилия и Норвегия, Мексика и Англия, США и Бельгия, Аргентина и Египет, также Швейцария и Колумбия. Напомню, матчи четвертьфинала запланированы с 9 по 11 июля. Полуфиналы пройдут 14-15 числа. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами. Финальная встреча пройдет 19 июля в Нью-Йорке. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 команд в 3 странах – США, Канаде и Мексике, напоминает газета «Ру». Официальный доллар в выходные 77.23, евро 88.03.
1: Информация на правах рекламы.
4: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех. Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
0: В завершении выпуска новостей послушайте прогноз погоды. Завтра, в понедельник, 6 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Днем возможен небольшой дождь, ветер южный слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21. Завтра днем плюс 27-29 градусов.
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: реклама.
1: Это что, цены? Да вы шутите?
2: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
1: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
2: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
1: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Нескафе Gold Aroma Intense 170 граммов 499 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: 10 июля «Катапульт» ведет утреннее шоу в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Партнер проекта ИП Чубраков Алексей Александрович.
1: Я же сказала, надо.
2: Надо, значит, едем в «Азбуку сада».
1: Сегодня хвойное посмотрим.
3: «Азбука сада» – садовый центр нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
1: Все, что надо в «Азбуке сада».
3: Природа вдохновляет, «Азбука сада» воплощает.
1: Приезжайте, город Березовский, территория Северная, промзона 18.
4: Еще один душный день в городе.
5: А я уже в термах Юга. Солнце бит, качает, я волну поймала.
0: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
5: Дети в восторге, родители в потоке.
0: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
6: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
0: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
4: А кружка с квасом.
5: С кефиром вообще-то.
6: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
7: Это «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
8: Айвазовский? Подлинник?
9: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
8: Шедеврально.
9: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.
10: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
11: Организатор акции ЗАО «Аксономель Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.

0: умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля церемония открытия с участием Артики Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России при поддержке русской медной компании. 12+.
1: Дневной драйв на радио Пилот.
2: I've been trying to find my way to leave. Stuck in the belly of the beast. It's getting hard to breathe.

0: Forever. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Россияне стали чаще покупать книги о борьбе с тревожностью. Интерес к этой литературе о тревожных мыслях и психологической самопомощи продолжает расти. Вот среди самых популярных изданий «Я слишком много думаю, как избавиться от тревожных мыслей». Потом книга «Тревожный мозг. Как успокоить мысли». Дальше «Правила продуктивности для невротика». «Инструкция по выживанию в современном мире для тревожных прокрастинаторов и тех, кто просто устал и забыл».
4: Мне уже тревожно стало от этих названий. Особенно от невротика.
3: Просто, да. Вот еще когда это читаешь, мне кажется, еще больше начинаешь.
4: Да, загоняешься. У меня батя просто поступал в 90-е, когда у него было плохое настроение. Он покупал анекдоты про тещу, про Вовочку, читал, и все хорошо было.
5: Сейчас смотрел этот, выкладывают люди гайд, тоже, знаешь, для тревожников, как не обгадиться в очереди на заправку.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
4: Академия сантехники.
3: Смесители.
4: Академия сантехники.
3: Водонагреватель.
4: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: Четверть века под открытым небом.
6: Юбилейный Open Air года.

0: Ру. 17+.
1: ИП Носиков Иван Павлович. Огранип 323-787-400-530-516.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
7: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
6: А свою машину я смогу сдать?
7: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
6: А колеса в подарок дадут?
7: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
6: Где купить Хавейл Джолион?
7: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
8: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Сразу после сюрприз из нашей секретной фанатеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Президент Путин подписал закон об ипотечных каникулах для отдельных категорий заемщиков. Документ вступит в силу с 1 сентября. Согласно ему, отсрочку платежей до 18 месяцев смогут получить семьи при рождении либо усыновлении второго ребенка или последующих детей. При этом критерии снижения дохода в расчет брать не станут. Ипотечные каникулы полагаются тем, кто заключил кредитный договор до даты вступления закона в силу, то есть до 1 сентября. Воспользоваться отсрочкой за время действия ипотечного договора можно будет только единожды. Новые правила нацелены на то, чтобы поддержать семьи с детьми и повысить рождаемость в стране. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в России сейчас живут 24,5 миллиона семей с детьми, больше 45% из них с двумя детьми и более. В Екатеринбурге огонь охватил здание Минздрава на Тургенева, 19, сообщили в МЧС области. Загорелось офисное помещение на 5-м этаже. Площадь огня составила 15 квадратных метров. Пожар локализован, сообщили в МЧС области, пишет Е1. Сообщение пострадавших не поступало. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС. В тушении пожара участвовали 17 спасателей, 7 единиц спецтехники. Больше 1000 сотрудников Серовского завода ферросплавов отправлены на простой до конца лета из-за снижения объемов производства, пишет Е1, ссылаясь на одного из читателей. Информация также распространилась по соцсетям, где есть и фотография приказа. В документе сказано, что из-за международных санкций на предприятии снизились объемы производства и пропали заказы. Незадействованные работники все равно должны присутствовать на рабочих местах, получают 2/3 средней зарплаты. В пресс-службе завода порталу Е1 подтвердили информацию о простое, пояснили, что по трудовому закону период простоя относится к рабочему времени, а не ко времени отдыха. Российские зумеры, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, чаще всего ищут работу инженеров, электриков и администраторов, сообщают аналитики Авито работы. Наибольший рост интереса зафиксирован к профессии инженера-механика. Число резюме увеличилось в 2,3 раза. Среднее зарплатное ожидание по этой специальности – 113,5 тысяч рублей в месяц. Также почти вдвое чаще зумеры стали искать вакансии инженера производственно-технического отдела, администратора, электрика и садовника. Ожидаемый уровень зарплат по этим вакансиям от 53 тысяч рублей до 100 тысяч в месяц. На севере Свердловской области состоялся 29-й горный марафон «Канжак». В нем участвовали более 1000 бегунов из Свердловской области, Иркутска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и других городов. Бегуны преодолели 42 километра и 200 метров до высшей точки региона, вершины горы Канжаковский камень. В 10-й раз победил известный свердловский атлет, уроженец села Петрокаменское, Евгений Марков. Второе место занял Дмитрий Пегов из Карпинска, третье – Петр Медведев из Нижнего Тагила. Самым молодым участником забега был 12-летний Тимур Гимаев из Екатеринбурга, самым старшим 75-летний Александр Антропов из Качканара, отмечает «Комсомольская правда». Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
1: Климат-контроль.
0: В завершении выпуска новостей послушайте прогноз погоды. Завтра, понедельник, 6 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Днем возможен небольшой дождь, ветер южный слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21. Завтра днем плюс 27-29 градусов.
1: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
5: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую, 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
1: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: реклама.
1: Продолжите фразу. Три десятки – это...
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
1: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях

курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.

0: 8 июля. Вечернее шоу «Навигаторы» в автосалоне «Теннет» «Уникум» на Мебеле 33. Партнер проекта ООО «Уникум Импорт».
1: Элегантный кроссовер «Хончи HS3». Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель. Комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером «Хончи HS3» ты всегда будешь в центре событий.
2: От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр «Хончи» «Автоцентр Уникум» на Бебля 33. Звоните 328-400.
3: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на «Хончи HS3».

0: 10 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Партнер проекта ИП Чубраков Алексей Александрович.
1: Я же сказала, надо.
2: Надо, значит, едем в «Азбуку сада».
1: Сегодня хвойное посмотрим.
3: «Азбука сада» – садовый центр нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
1: Все, что надо в «Азбуке сада».
3: Природа вдохновляет, «Азбука сада» воплощает.
1: Приезжайте, город Березовский, территория Северная, промзона 18.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. «Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors». Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
6: Lucky Motors.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: А кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Это «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
7: Атмосфера просто космос.
8: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
7: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
8: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
9: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Уральский кофейный фестиваль.
11: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
10: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А. 0+.
12: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
13: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артик и Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании.
7: 13+. Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Сертифицированный сервис для гарантийных автомобилей. Услуги электрика, диагноста, ремонт ходовой части, ТО. Звони 382-1815. 8 марта 204-2. Сайт hitservice.ru.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из...

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Буферная зона на границе России и Украины создается по вине Киева, сообщил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что эта зона нужна, чтобы застраховать безопасность российских граждан. По словам Пескова, вооруженные силы России добились существенных результатов на фронте, благодаря чему буферная зона создается планомерно, пишет РИА Новости. Ранее член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил о том, что российская армия продолжит наступление и возьмет под контроль Одесскую и Николаевскую области, чтобы увеличить буферную зону, пишет Лента.ру. Свердловская область готовится принять участников и гостей международной выставки «Иннопром», которая начнется в понедельник 6 июля и продлится до 9 числа. В этом году мероприятие посетят делегации из 50 зарубежных стран. Национальные экспозиции представят Индонезия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, региональные 24 субъекта страны. Страна-партнер «Иннопрома» нынче Индонезия. В составе индонезийской делегации выставку посетит порядка 250 человек. На стенде нашего региона представят ключевые промышленные проекты: уральские локомотивы, марш-завод Калинина, уральский турбинный завод и другие предприятия, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбург после почти 30-градусной жары вновь вернутся дожди. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. Сегодня гребень антициклона смещается на Урал, потепление продолжается. Но основной вынос тепла из Средней Азии идет по западной периферии гребня и на Средний Урал придет в понедельник. Со среды ожидаются ежедневные дожди, но будет тепло, пишет Ядин. Росгидромет обещает без дождей понедельник и среду, в четверг солнце и дождь, в понедельник, вторник до плюс 30 и выше. Сильные дожди, по данным Росгидромета, будут в пятницу, 10 июля. Температура тогда понизится до плюс 25 градусов днем. Между тем, несмотря на пришедшее летнее тепло, в этом сезоне в Свердловской области нет водоемов, безопасных для купания, сообщили в Роспотребнадзоре. Водные объекты не получили ни одного санэпидемзаключения, так как собственники зон рекреации не подавали заявок. При этом санврачи ведут мониторинг качества воды на 42 водоемах. 29,5% отобранных проб, почти треть, не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям. Почти 35% проб по микробиопоказателям. 3,6% по паразитам, пишет «Новый день». Французская модель Тилан Бландо, признанная в детстве самой красивой девочкой в мире, вышла замуж и опубликовала свадебные фотографии. Сейчас ей 25 лет, ее мужем стал музыкант Бен Наталь, на 4 года старше. Тилан начала карьеру модели уже в 4 года с участием в показе Жан-Поля Готье. Девочкой она участвовала в рекламных кампаниях брендов Ральф Лорен, Массимо Дутти, Поланд Бир, а когда ей исполнилось 7 лет, детское приложение журнала Vogue назвало ее самой красивой девочкой в мире. Тилан Бландо, хрупкая, голубая, глазая шатенка ростом 168 сантиметров, пишет Лента.ру. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
4: Информация на правах рекламы.

0: Успех! Успех! Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
2: В завершении выпуска новостей послушайте прогноз погоды. Завтра, в понедельник, 6 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Днем возможен небольшой дождь, ветер южный слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21. Завтра днем плюс 27-29 градусов.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салам алейкум.
8: Бонжур.
9: Привет.

НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.

0: 10 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Партнер проекта ИП Чубраков Алексей Александрович.
1: Я же сказала, надо.
2: Надо, значит, едем в «Азбуку сада».
1: Сегодня хвойное посмотрим.
3: «Азбука сада» – садовый центр нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
1: Все, что надо в «Азбуке сада».
3: Природа вдохновляет, «Азбука сада» воплощает.
1: Приезжайте, город Березовский, территория Северная, промзона 18.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
2: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. Шесть стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артик Ясти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 13+.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Саня, ты вообще понимаешь, что в этом году катапульте 20 лет?
6: Я сам в ужасе от того, что уже 20 лет подряд каждый день просыпаюсь в 5 утра.
5: А мы в честь юбилея катапульты набрали подарков.
7: И весь июль мы будем разыгрывать их в эфире.
8: Бассейн, велосипед, батут и мангальную зону.
6: Подробности на pilotfm.ru и в группе пилота ВКонтакте.
9: Катапульта.
10: Утреннее шоу на Радио Пилот.
11: Партнер проекта ООО «Регинес». «Регинес» – официальный дилер «Хавейл» на Высоцкого 3 и Грузовской 63.
12: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
13: Дорогая, едем на тест-драйв в «Регинес».
14: Акция от дилерского центра «Регинес» на Высоцкого 3 и Гурзовской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле «Хавейл», «Чанган» или «Танк» и получи скидку 15% в термальный комплекс «Юга». Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе «Юга» с «Регинес».

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: 8 июля. Вечернее шоу «Навигаторы» в автосалоне «Теннет» «Уникум» на Мебеле 33. Партнер проекта ООО «Уникум Импорт».
1: Элегантный кроссовер «Хончи HS3». Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель. Комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером «Хончи HS3» ты всегда будешь в центре событий.
2: От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр «Хончи» «Автоцентр Уникум» на Бебеля 33. Звоните 328-400.
3: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на «Хончи HS3».
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Сразу после сюрприз из нашей секретной фонотеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Буферная зона на границе России и Украины создается по вине Киева, сообщил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что эта зона нужна, чтобы застраховать безопасность российских граждан. По словам Пескова, вооруженные силы России добились существенных результатов на фронте, благодаря чему буферная зона создается планомерно, пишет РИА Новости. Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил о том, что российская армия продолжит наступление и возьмет под контроль Одесскую и Николаевскую области, чтобы увеличить буферную зону, пишет Лента.ру. Свердловская область готовится принять участников и гостей международной выставки «Иннопром», которая начнется в понедельник, 6 июля, и продлится до 9 числа. В этом году мероприятие посетят делегации из 50 зарубежных стран. Национальные экспозиции представят Индонезия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, региональные 24 субъекта страны. Страна-партнер «Иннопрома» нынче Индонезия. В составе индонезийской делегации выставку посетит порядка 250 человек. На стенде нашего региона представят ключевые промышленные проекты «Уральские локомотивы», «Марш-завод Калинина», «Уральский турбинный завод» и другие предприятия, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбург после почти 30-градусной жары вновь вернутся дожди. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. Сегодня гребень антициклона смещается на Урал, потепление продолжается. Но основной вынос тепла из Средней Азии идет по западной периферии гребня. И на Средний Урал придет в понедельник. Со среды ожидаются ежедневные дожди, но будет тепло, пишет Ядин. Росгидромет обещает без дождей. Понедельник и среду, в четверг солнце и дождь. В понедельник, вторник до плюс 30 и выше. Сильные дожди, по данным Росгидромета, будут в пятницу. 10 июля. Температура тогда понизится до плюс 25 градусов днем. Между тем, несмотря на пришедшее летнее тепло, в этом сезоне в Свердловской области нет водоемов, безопасных для купания, сообщили в Роспотребнадзоре. Водные объекты не получили ни одного санэпидемзаключения, так как собственники зон рекреации не подавали заявок. При этом санврачи ведут мониторинг качества воды на 42 водоемах. 29,5% отобранных проб, почти треть, не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям. Почти 35% проб по микробиопоказателям. 3,6% по паразитам, пишет «Новый день». Французская модель Тилан Бландо, признанная в детстве самой красивой девочкой в мире, вышла замуж и опубликовала свадебные фотографии. Сейчас ей 25 лет. Ее мужем стал музыкант Бен Аталь, на 4 года старше. Тилан начала карьеру модели уже в 4 года с участием в показе Жан-Поля Готье. Девочкой она участвовала в рекламных кампаниях брендов Ральф Лорен, Массимо Дутти, Поланд Бир. А когда ей исполнилось 7 лет, детское приложение журнала Vogue назвало ее самой красивой девочкой в мире. Тилан Бландо – хрупкая, голубая, глазая шатенка ростом 168 сантиметров, пишет Лента.ру. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
1: Климат-контроль.
0: В завершении выпуска новостей послушайте прогноз погоды. Завтра, в понедельник, 6 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Днем возможен небольшой дождь, ветер южный слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21. Завтра днем плюс 27-29 градусов.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
5: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно «Автобан Запад Премиум».
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салам алейкум.
8: Бонжур.
9: Привет, хан.

0: чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артик Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 12+.
1: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2. Lucky Motors.

0: Реклама.
1: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
2: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 300-85-85.

0: интернет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу.
4: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска OCS Motors. Официальный дилер Havail на Космонавтов 3.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый вечер. Президенты России и США в субботу поговорили по телефону по инициативе американской стороны. Об этом сообщил в воскресенье помощник российского лидера Юрий Ушаков. Владимир Путин сказал Дональду Трампу, что российские военные освободят всю территорию Донбасса, взяв находящиеся на ней укрепленные районы ВСУ. Он указал, что установленный контроль российских военных над Константиновкой – это важный этап освобождения всей территории Донецкой Народной Республики. Беседа президентов продлилась 1 час и 25 минут. В числе прочего, они откровенно обсудили урегулирование конфликта на Украине, а Дональд Трамп подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений, пишет «Коммерсант». В следующем году материнский капитал в России на второго ребенка может составить больше 1 миллиона рублей, если средства за первого не получались. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин, пишет РИА Новости. На первого ребенка выплата может составить порядка 767 тысяч рублей, а если семья уже получила капитал за первого ребенка, то доплата за второго составит примерно 247 тысяч. Но более точная сумма станет известна только после решения Кабинета министров, когда будут подведены итоги инфляции за текущий год, отметил парламентарий. Бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шахлинский, осужденного по ряду тяжких уголовных статей в Екатеринбурге, вскоре могут обменять на группу россиян, осужденных в Баку. Об этом сообщил источник портала Е1. Это может случиться уже в августе. Ранее замглавы МИДа Михаил Галузин заявил о том, что обмен обсудят на встрече в Москве с главой МИДа Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Но сроки его визита точно не согласованы. Напомню, в прошлом году после серии арестов в Екатеринбурге этнических азербайджанцев в Баку были задержаны 11 россиян. Их обвинили и осудили за транзит наркотиков и киберпреступления. Фотографии с избитыми россиянами тогда попали в сеть. В Екатеринбурге разгорелся скандал вокруг популярного места отдыха у Малоистокского пруда. В жару полицейские стали выгонять отдыхающих из воды, запрещают купаться и кататься на сабвордах, пишет Е1, ссылаясь на горожан. Отдыхающие уверены, что все дело в вип-персонах, которые остановились в правительственной резиденции на другом берегу. На берегу озера Малоисток находится ГКУ, лечебно-оздоровительный комплекс Свердловского правительства. По информации издания «Вечерние ведомости», там остановились гости Иннопрома. Дожди вернутся в Свердловскую область уже 7 июля. По данным Уралгидромета, во вторник атмосферный фронт принесет дожди и грозы на запад региона, в среду и далее в большинство остальных районов. Меньше осадков ожидается на юго-востоке области. В понедельник-вторник будет жарко, ночью около плюс 20, днем плюс 30 и выше. Росгидромет обещает сухие дни только в понедельник и в четверг, но во все дни температура днем не ниже плюс 25 градусов, в следующие выходные плюс 28. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
4: Информация на правах рекламы.

0: Успех, успех! Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
2: В завершении выпуска новостей послушайте прогноз погоды. Завтра, понедельник, 6 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Днем возможен небольшой дождь, ветер южный слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21. Завтра днем плюс 27-29 градусов.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот». Радио Пилот.

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салават сва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
0: 104,1 FM.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Реклама. Миша, возьми еще эти коробки.
1: Они уже не входят ко мне в машину.
2: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
3: Мы стекло у шкафа разбили.
0: Ну, Миша!
2: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
4: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
2: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limbabo-park.ru. ООКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
10: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
11: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Россияне стали чаще покупать книги о борьбе с тревожностью. Mm-hmm. Интерес к этой литературе о тревожных мыслях и психологической самопомощи продолжает расти. Вот среди самых популярных изданий «Я слишком много думаю, как избавиться от тревожных мыслей». Mm-hmm. Потом книга «Тревожный мозг. Как успокоить мысли». Дальше «Правила продуктивности для невротика». «Инструкция по выживанию в современном мире для тревожных прокрастинаторов и тех, кто просто устал и забыл».
4: Мне уже тревожно стало от этих названий. Особенно от невротика.
3: Просто, да. Вот еще когда это читаешь, мне кажется, еще больше начинаешь.
4: Да, загоняешься. У меня батя просто поступал в 90-е, когда у него было плохое настроение. Он покупал анекдоты про тещу, про Вовочку, читал, и все хорошо было.
5: Сейчас смотрел этот, выкладывают люди гайд, тоже, знаешь, для тревожников, как не обгадиться в очереди на заправку.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Силькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
4: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
1: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
5: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
4: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 31 июля 2026 года.

0: 하지도 않아.
1: помогите! Кану!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тоните в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343-13-42.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343. Фитнес-чек.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет.
8: Радио.
0: 104.4 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на радио Пилот. You're listening to Lights Off with Lionheart.

tonight.

0: Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
3: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио.

0: рекламу.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: типтоп.
1: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
2: Здравствуйте. Местное время 0 часов 22 минуты. Доброй ночи.
3: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
7: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 41 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Konnichiwa.
5: Salamat siva.
6: Bonjour.
7: Привет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 19 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Салават сва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Местное время 3 часа 42 минуты. Здравствуйте. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 21 минута. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 39 минут. Доброй ночи.